0: намуд, аризаи он варасӣ шуд ва ба ин оилаҳо шартан кӯмакпулӣ таъин мешавад. Шартан ба муҳлати 6 моҳ, яъне ду маротиба кӯмакпулӣ мегиранд. Дар ана ҳамин муҳлати 6 моҳ мо муҳлат дорем оила, муҳлат дорад ки аъзои оилаи қобили меҳнат бояд муроҷиат кунад ба шуғли аҳолӣ, бо кор таъмин шавад, шуғлнокӣ аъзои оилаи камбизоат ва ҳамкориҳои байни ду ниҳод, ин бахшҳои ҳифзи иҷтимои аҳолӣ бо шуъба ва раисатҳои меҳнат ва шуғли аҳолӣ, агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии исломӣ мебошад.
1: хеле хуб дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи гардасти фитодаи бигириро мустақиман аз радиои садои душанбе гӯш доред. мавзӯи мо таъину пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои ниёзманд аст. гулрафтор абдурасулова, корманди агентии давлати ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар, меҳмони барномаи мо аст. агар саволҳо бошад, ба мо ё занг бизанед ё бинависед, мо ҳатман ба саволҳои шумо посух мегӯем. марҳамат.
2: Радиои садои Душанбе дар шаҳри Панҷакен рӯи мавҷи 102.1 FM.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
5: садои душанбе садои душанбе тарғибгари ватани гулбоғуш 102.2 FM. Радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Восемнадцатого июня в Санкт-Петербурге Российской Федерации состоялась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер, в которой принял участие и выступил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода. На конференции было обсуждено современное состояние и перспективы развития международного сотрудничества. В направлении культурных связей особое внимание было уделено вопросам сохранения общего исторического наследия, укрепления гуманитарных связей, расширения межгосударственного диалога и разработки современных механизмов сотрудничества. В ходе выступления премьер-министр страны заявил, что наши страны связывают общие ценности и история, взаимное уважение и почитание традиций друг друга. Было отмечено, что сегодня мировое сообщество все больше осознает, что культура и искусство являются не только элементами духовной жизни, но и инструментами устойчивого экономического развития и социальной сплоченности. Поэтому укрепление наших связей в рамках Содружества независимых государств превращается в важную задачу. Кохир Расулзода подчеркнул, что Таджикистан уделяет особое внимание сохранению и развитию национальной культуры. Сфера культуры в нашей стране переживает период инвестиционного развития. Было заявлено, что Таджикистан всегда является сторонником сотрудничества в этом направлении с другими странами, отдает приоритет дружественным отношениям, добрососедству и другим государствам и всегда готов к культурному обмену. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия с Сержем Румином. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов как важным эффектом. Важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и выразили готовность к расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 31 дираму, 1 евро 10 самани 67 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. У микрофона я, Ангелина Салихова. Также сегодня с нами в студии Малика Шарипова. Сегодняшний наш гость – капитан национальной сборной Таджикистана, один из самых опытных и известных футболистов страны Ахтам Назаров. На протяжении многих лет он является лидером как на поле, так и за его пределами. 9 июня Ахтам Назаров стал первым футболистом в истории таджикского футбола, преодолевшим отметку в 100 матчей за национальную сборную. Ахтам, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ахтам, мы рады вас видеть в нашей студии. Хотим выразить вам свою благодарность, что вы выделили свое время для Садой Душанбе. Ахтам, скажите, пожалуйста, быть лидером сборной столько лет – это огромная ответственность. Что вы почувствовали в секунду, когда вступили на поле в сотый раз? Было ли волнение? В чем? Чем в дебютной игре?
1: Спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь, отвечать на ваши вопросы. Да, сотый матч, как говорится, не просто сыграть их. Волнение всегда есть, даже вот в присутствии здесь у меня оно есть. Но на поле, как говорится, чуть попроще мы выходим, и у нас определенно свои задачи, надо выходить и их решать. Дебют на матче чуть полегче, потому что ты помоложе, у тебя такого большого опыта нету. Там тебе помогают. А в этом ответственном матче ты как опытный игрок должен показывать не только игру, но и пример. Всю ответственность эту осознавать и показывать свои лучшие игры, как говорится.
0: Помните ли вы в целом свой дебютный матч за национальную сборную? Какие эмоции были в тот день и какие эмоции вы почувствовали, сыграв в сотом матче?
1: В тот первый период, мой дебютный матч за сборную, да, я помню, 2011 было, 29 марта, кажется, точно. Сейчас надо будет архив проверять.
0: Было давно.
1: Было давно. Эта игра была на выезде. Мы квалификацию Азии играли. Тогда, я помню, да, меня главный тренер поставил стартовый состав. Я, с одной стороны, обрадовался очень сильно, потому что я был молодым игроком. Очень было приятно за такое доверие. И во втором случае я осознавал то, что надо выходить и играть на результат, потому что не только от меня все зависело. А я, как молодой, я должен был прислушиваться к старшим, к тренерам, установке, вот это все выполнять. И ощущения были волнительные. В сотом матче чуть было полегче в этом плане, потому что я уже очень большого опыта набрался, и выходить мне просто надо было выйти и показать свою лучшую игру, так как все уже знают мой потенциал, мои игры, все болельщики видят. Просто надо было выйти и обрадовать всех.
2: Как бы быть совершенным, получается, да?
1: Да.
2: Ахтам, давайте немного отмотаем время назад. Почему вы выбрали именно этот вид спорта? Почему именно футбол? Кто вам привел любовь к этой игре? И помните ли вы свой первый детский матч?
1: Ну, футбол, почему я выбрал? Потому что мы, как и все ребятишки, мы во дворе начинали первые наши футбольные азы. Во дворе мы выходили, играли. На тот период мы только этим и занимались, футболом. Ну, футбол во многом мне в дальнейшем помог. Я сейчас от начала скажу то, что я в детстве играл, и как-то у меня все это получалось. Мне все говорили, давай, ты не бросай этот вид спорта.
2: И, как бы заметили у вас вот это, да, ну, вот этот потенциал, да, что
1: потенциал
2: он у вас есть.
1: Потенциал какой-то был, есть, продолжая в том же духе, в плане, как говорится. И мне мамка в основном помогла, она сказала, если хочешь, мы тебе не запретим, занимайся. Главное, чтобы это было в пользу и чтобы ты осознавал, чтобы это тебе плохого не принесло, если это тебе в пользу, то занимайся.
2: Как все-таки значимым является вот эта поддержка, родительская поддержка, когда они видят, да, вот лучшую сторону своего ребенка и как бы поддерживают и помогают ему как бы выбрать именно правильный путь?
1: Правильно, да, совершенно точно, да. Мне мамка очень сильно вообще по жизни помогла. Ну, и по большому счету я могу сказать, у меня мамка для меня стала большой мотивацией, потому что она... В период у нас был такой, что отца когда не стало, мамка на себя большую ответственность взяла и вырастила нас. И мы вот с братишкой на протяжении всего этого жизненного пути не сдавались, видя, как мамка смогла, значит... Почему вы?
0: Значит, вы сможете, да. А, все верно. А был ли вообще в целом момент, вот вас поддерживала мама, у вас в целом все шло хорошо, был ли момент, когда вам стало тяжело или вы хотели бросить играть в футбол?
1: Ну, были такие моменты, да. В футболе, как говорится, жизнь футбольная короткая, определенный момент. Просто... Хочется сказать всем сейчас вот молодым, не сдаваться, если вы видите в себе потенциал и видите, у вас есть стремление, кто бы вам что бы ни говорил, вы просто делаете свое дело, выходите, показываете на поле, и вас никто нигде не уберет, как говорится, потому что вы своей игрой докажете всем то, что вы умеете делать.
2: Адхам, скажите, пожалуйста, вот когда выключается софиты стадиона и заканчиваются изнурительные тренировки, как вы отдыхаете? Вот у каждого, вот, допустим, человека есть какое-то вот свое увлечение, есть хобби, да? Какое хобби помогает вам полностью как бы перезагружаться перед тем, как снова вступить на вот это опять стезю, начинать, продолжать свою работу? Что вам помогает?
1: Ну, разные виды спорта. Мы выходим, например, в период, когда я был один, я проводил с друзьями, мы находили, ну, ходили летом купаться, выходили за город. Теннис играю, настольный, правда, небольшой. Теннис, баскетбол, волейбол. Вот как-то отвлекались от этого, и потом пошли вот эти PlayStation'ы, когда...
0: Современные виды спорта.
2: Да, которые могут перезагрузить.
1: Это очень хорошо отвлекают, да. Потом чем-то занимали себя, чтобы от футбола тоже чуть-чуть отходить, потому что каждый день одно и то же, это вправо надоедает немного.
0: Проходят ваши тренировки каждый день. В целом, насколько это тяжело? Вы тренируетесь один раз в день или, допустим, как во время сборов по дважды в день можете тренироваться?
1: Ну, у нас определенные есть дни, когда мы во время сборов, это перед чемпионатом, перед большими играми, у нас два раза в день, даже и бывают три раза, потому что делать надо результаты. У тренера есть свой график, и мы вот по графику работаем два раза в день. А во время чемпионата у нас один раз в день, и, или утром, или вечером. Время тренер определяет. И мы выходим, тренируемся. Ну, у нас в футболе тренировки, когда одноразовые, и во время чемпионата у нас уже не такая большая нагрузка, чтобы мы, как говорится, могли уставать. Мы уже на позитиве, все с командой, вместе все
2: как
1: это
2: проводим. Как бы настроено, да, уже?
1: Да. И мы подготавливаемся, чтобы сыграть хорошо игру. А. Поэтому мы с хорошим всегда находим позитив. Так что без позитива никак. И стараемся убирать весь негатив и на позитиве готовимся к предстоящим играм.
2: Вот смотрите, вот у каждого, допустим, футболиста, у каждого игрока вот есть какие-то свои атрибуты. Вот у вас капитанская повязка в сотом юбилейном матче давила сильнее обычного или наоборот она у вас как бы окрыляла?
1: Ну, могу сказать, окрыляло. Ну, не давило. Давило, например, когда мне было... Я только стал капитаном национальной сборной, тоже большая ответственность. Надо с ребятами больше говорить, находить общий язык. Ну, у меня общий язык с ребятами хороший. Здесь есть, как говорится, помогать немного и тренерам, и ребятам, чтобы понимание всего этого было. Здесь вот это... надо золотую середину находить.
2: Найти, да. Да.
1: В сотом матче окрыляло, конечно. Я уже думал, как бы выйти и сыграть как лучшую свою игру.
2: Да, просто на отлично, да, получается? Да,
1: ну, благодарю ребят, то, что они помогли, как всегда. Мы друг за друга. Они сыграли. Хотелось, конечно, выиграть, но мы сыграли, как вы все знаете, в ничью сыграли. Но хотелось бы выиграть этот матч.
0: Наши слушатели также задают вопросы, и одним из вопросов был, почему вы выбрали именно позицию защитника, и есть ли у вас любимый игрок на этой позиции?
1: Ну, я начинал с детской школы, если честно, не защитника, я был полузащитником, плеймейкера играл в центре, и мне всегда игра Зинедина Зидана нравилась, и он... Поэтому мой любимый игрок, я считаю его...
2: Как
1: и...
2: бы кумир ваш, да, получается?
1: Да, я всегда смотрел его игры и старался подражать ему. Ну, потом по ситуации пришлось... Ну, здесь я уже тренера начали, где мне лучше будет играть. Потом мне поставили меня слева в защите, у меня там более лучше получалось, начинал атаки, там, ну, как мне говорили, у тебя надо, чтобы кто-то начинал атаки, и я как-то в этой позиции уже привык и не стал уже отходить от нее. В этой позиции, да, у меня тоже есть игроки, на которых я смотрел, могу назвать их. Роберто Карлос играл на этой позиции, мне нравилось, как он и с краю держит эту позицию, играет. Ну, конечно, он высокие скорости показывал. Таких скоростей, если честно, у меня не было. Но по техническим и мышлению мне нравилась его игра. И со временем после Карлоса мне опять-таки бразилец Марсело нравился, как он на этой позиции играл. Уже практически, ну, все мне говорили, похожая игра у вас с ним как-то состыковывается.
2: Схожесть есть, да? Первая сотня позади. Страница истории написана. Какая цель мотивирует вас двигаться дальше прямо сейчас? О чем мечтает капитан, у которого 100 матчей за спиной?
0: О чемпионате мира.
1: Ну, конечно, да. Чемпионат мира – это очень большое событие. Каждый футболист мечтает сыграть на таком грандиозном турнире. Но мы стараемся тоже. Квалификацию играли, вот... с Иорданией получилось, Иордания вышла и оставила нас позади. Конечно, было очень сильно обидно. Но самое большое мечтание – это попасть на чемпионат мира. Дай Бог.
2: Мы тоже будем очень все надеяться, что
1: надеяться,
2: в один прекрасный
1: день. Наша сборная попадет, и эта вера всегда есть, потому что сейчас мы пока что играем чемпионат Азии во второй раз, это тоже радует.
2: Да, конечно.
1: Сейчас могу сказать, мечтать то, что выиграть со сборной большой турнир, это привести в нашу, как говорится, копилку, федерацию футбола, кубок чемпионата Азии. Пока что так, на этом остановлюсь.
2: Понятно.
0: Вы играли вместе с Хуршедом Махмудовым, Ибрахимом Рабимовым, Давроном Иргашевым, Фатхулу Фатхулоевым и многими другими игроками. Кто из них вам больше всего импонирует? Либо же вообще кто-то другой?
1: Ну, я могу сказать, благодарю я этим ребятам. Мы с Фатхулу до сих пор играем в одной команде. Хуршед Махмудов, кого вы назвали всех, Ибрагим Рабимов. Они, я считаю, одни из легенд таджикского футбола, и большую часть игр, которых я проводил, я учился у них всему этому, они помогали мне. Я хочу поблагодарить их, пользуясь случаем, поблагодарить их за то, что они занимались и занимаются. Сейчас я знаю то, что они сейчас, да, закончили с футболом, но я знаю, они интересуются, я их на играх вижу, я всегда их приветствую, подхожу. Даже и сейчас я спрашиваю у них советы, они мне их дают. Большая
2: благодарность. Как бы ветераны, да, получается?
1: Они, как говорится, да, больше знают, больше видят, и у них колоссальный опыт. Они даже...
2: У кого можно научиться, да?
1: Да.
2: Что бы вы, Адхам, сказали бы тем мальчишкам, которые смотрят на вас и мечтают когда-нибудь повторить ваш рекорд и надеть капитанскую повязку сборной?
1: Я хочу, чтобы они не сдавались, самое главное, потому что сейчас я вижу молодежь, которая чуть-чуть у них что-то не получается, они сразу начинают говорить, одно не это не пойдет. Давайте слово не пойдет, сделаем на пойдет.
2: Да, да, да. То есть перефразируем, да, получается?
1: Потому что не сделать мы всегда успеем. А вот сделать самое лучшее.
2: Дойти,
1: надо дойти, да? Сделать, угу. Да. Вот это, я думаю. Ну, я и своим детям, если честно, тоже это вижу в них. Угу. Мы стараемся с ними вот это слово «не пойдет» убрать. И сначала у нас пойдет, а потом там посмотрим.
2: А потом посмотрим, а там решим уже, да?
0: А своим детям вы также прививаете любовь к футболу?
1: Ну, у меня первая дочка, она во второй класс закончилась. В сентябре пойдет.
2: В третий уже, да?
1: Угу. Да, большая. Сыну сейчас в первый класс пойдет. Я, если честно, не заставляю, не в приоритет у меня заставлять чем-то заниматься. Но главное, я хочу, чтобы они получили образование, воспитание, а там они сами, я думаю, решат, кем они хотят стать. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы сын стал футболистом, но я его заставлять не буду.
2: Какая все-таки правильная позиция отца. Это очень даже приятно слышать, потому что каждый родитель имеет право что-то говорить, и при этом не в приказном тоне, а все-таки желать того, чего все-таки, к чему лежит душа. И, конечно же, может быть, в будущем мы, конечно же, увидим еще одного молодого начинающего капитана сборной, да, который скажет в один прекрасный день: это мой отец меня привел сюда, в этот вид спорта, и мы, конечно, будем не только лицезреть на него, но и также будем всегда болеть и думать, и надеяться, что все хорошее у нашего футбола все еще впереди.
0: На этой ноте мы прервемся на небольшую паузу, далее у нас новости, а после продолжим.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова.

0: поручении президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

А мы продолжаем наш эфир. Напомню, что вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Сегодня у нас в студии гость, капитан национальной сборной Таджикистана Ахтам Назаров. Ахтам, смотрите, большая часть вашей карьеры связана все-таки с истеклолом. Что для вас?

0: вас значит этот клуб и какой матч за «Истекло» вы считаете самым памятным?
1: Да, в «Истекло» я перешел в «Истекло» в 2013-м. И считаю, что вот, ну, я этому клубу очень сильно благодарен за такое доверие. Самые большие игры я сыграл в этом клубе. И я туда пришел молодым игроком и ушел оттуда, как говорится, опытным игроком. Я считаю «Истекло» для себя как дома. Мы с ним очень многое прошли, и я много чему научился в этом клубе. В первую очередь это побеждать, там приоритеты очень большие, я знаю, какие там задачи ставятся, и это очень хорошо. Я тоже могу сказать, считать на данный момент «Истекло» флагманом таджикского футбола. Они, их руководство дало старт этому всему. Большие достижения не только внутренним, а и они показали на международной арене. Сейчас хочу пожелать ему успехов дальнейших их деятельности и в Кубке АФК, чтобы они поставленные перед ними задачи. Мы в Кубке АФК доходили два раза до финала, и в двух финалах я в этих тоже участвовал.
2: Угу.
1: И сейчас в третий раз тоже хочу, чтобы они дошли до финала и чтобы они его победили.
0: Мы очень на это надеемся. Вот в внутренних чемпионатах насколько тяжело играть против «Истеклова»?
1: Против «Истеклова» всегда тяжело играть. Ну, я в этом году первый раз против «Истеклова».
3: Это как бы вызов, да, сейчас?
0: Да.
1: Ну, играли против «Истеклова» всегда. Хочется против лидера выйти, показать опять-таки свои лучшие качества. Ну, я выходил, зная «Истекло», зная нашу команду, сейчас «Вахш» тоже очень большие приоритеты перед собой поставлены, большие задачи, но сейчас на данный момент у нас чуть-чуть не складывается, но в дальнейшем все наладится. У «Вахша» есть. Но против «Истекло» всегда приятно играть и выходить. Ну, я первый раз так сыграл, а так всегда я чувствовал, как против нас играли.
3: Тогда очень даже правильный подход к этому вопросу будет следующий, что как вы оцениваете нынешний уровень и потенциал нашей сборной? В чем, на ваш взгляд, главная сила сборной Таджикистана сейчас?
1: Сейчас, я думаю, самая сильная сторона – это единство. Единство внутри команды, за ее пределами. Я хотел бы нашим болельщикам сказать запастись еще большим терпением, потому что у нас впереди очень большой матч, это чемпионат Азии, надо к нему подготовиться. Я имею в виду сейчас подготовиться всем нам игрокам хорошо, и опытным, и молодым. Самое большое хочется сказать опыт. Ну, опытные все знают. Я хочу еще и к молодым обратиться. Ну, я это им говорю, чтобы они запаслись тоже терпением и только работали, потому что у опытных, может, это последний турнир, и мы им поможем. Сейчас наша задача опытных, чтобы подготовить нашу молодежь для дальнейшего пути, потому что это не последний чемпионат Азии, я думаю, для нашей сборной будет.
3: Да, да, да, конечно.
1: И у нас же задача попасть на чемпионат мира, вот подготовить хорошо молодежь, и чтобы в будущем мы болели за нашу сборную на чемпионате мира.
0: Ну, получается, смотрите, как у вас не так давно поменяли главного тренера. Чем он отличается от предыдущих, и в целом, как работа с ним?
1: Ну, с новым тренером, что могу сказать, мы проработали, получается, 10 дней, и все довольны. Мы тоже, ребята, видим, как он смог в такой короткий промежуток объединить еще сильнее команду. Это видно было, и в играх тоже предстоящих было видно, вот, в прошедших двух играх. Команда держит этот баланс, как говорится. Тренер смог ребят еще сильнее сплотить. Предыдущие тоже очень хорошо работали. Я не могу сказать то, что они... Ну, я там не знаю, что и как произошло. Тренеров новых вызвали. Сейчас теперь у нас задача...
3: Скорее всего, наверное, это административная часть,
1: да,
3: уже,
1: мы,
3: да, получается?
1: Игроки в эту, как говорится, в эти вопросы не знаем, что и как там решаются. Ну, нам работалось со всеми тренерами, которые в сборной. Ну, у меня, получается, я очень многих тренеров в сборной видел и в клубах видел.
3: Угу.
1: И со всеми находили общий язык и продолжали работать.
3: Не секрет, что сейчас проходит чемпионат мира, и вот сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира. На ваш взгляд, за счет чего узбекскому футболу удалось сделать этот шаг? И что нужно Таджикистану необходимо сделать, чтобы повторить этот успех? И как вы думаете, этот вопрос, конечно, сейчас он всех-всех интересует. Кто же, по-вашему, дойдет до финала?
1: Ну, сборную Узбекистана еще раз хочется поздравить, то, что они играют на чемпионате мира, молодцы, они очень большую работу делали,
3: угу.
1: сделали, проделали, и достойно
3: такой путь,
1: сейчас.
3: Да.
1: Да, очень большой путь, это угу. и не только игроки, это делали и старшее поколение игроков, и федерация футбола, это, ну, они, как говорится, все ступеньки, которые надо угу. было пройти, они эти ступеньки прошли, и сейчас они играют на чемпионате мира. Мы тоже смотрели игру с Колумбией, да, сборная Узбекистана играла хорошо, но
3: угу.
1: класс игроков все равно, как говорится, видно. Колумбия уже много раз играет на чемпионате
3: угу,
1: мира.
3: Угу.
1: Сборная Узбекистана, я думаю, чуть-чуть сейчас было какое-то волнение, потому что первый раз,
3: да, такое,
1: да. такое
3: событие,
1: внимание, это. Большое угу. внимание это игроков, но и игроки играли хорошо, я смотрел игру, держались достойно, даже и забили в 1-1 счет
3: угу.
1: на чемпионат мира. Было хорошо, но, вы видите, как говорится, немножко опыта чемпионата мира не хватило для ребят. Я думаю, в дальнейшем все будет хорошо. А нам, ну, у нас ведется работа тоже, очень большая работа ведется.
3: Да,
1: это
3: да.
1: не только внутри футбольного поля,
3: угу.
1: за ее пределами ведется. Это федерация футбола, руководители угу. тоже ведут ее. Ну, в будущем, дай бог, мы тоже выйдем на чемпионат мира. Это
3: обязательно.
1: Все мы хотим.
0: Очень надеемся на это.
1: Возвращаемся к этому вопросу. На чемпионате мира смотрим сейчас игры. Все игры очень хорошо проходят. Сейчас до финала. Я хотел бы, чтобы сборная... Я не болею за Португалию, но за единственного игрока, который хочется, чтобы он все-таки получил Кубок мира.
0: Роналду.
1: Это сборная
3: Португалии. Кто это? Кто это?
0: Роналду.
1: Сборная Португалия.
0: А как вы думаете, как пройдет матч между сборными Узбекистана и Португалии? Насколько будет тяжело сборной Узбекистана против такого игрока?
3: Сейчас мы, получается, раскрываем все такие подводные камни футбола для наших всех болельщиков.
1: Я думаю, игра будет хорошая. Сборная Узбекистана, игроки там есть тоже, которые знают, как против него играть. Я могу сказать, Абдукадир Хусанов, он в Манчестер Сити играет.
0: Достаточно сильный игрок.
1: Сильный, да. Ну, против Роналду, конечно, очень сложно играть, потому что с ним надо...
3: Договориться.
1: Договориться.
3: На поле
1: да.
3: договориться,
1: с ним
3: да?
1: Сложно договориться, потому что он, если найдет момент и какую-то лазейку, он обязательно ее использует.
3: Да, да, да.
1: Я думаю, сборная Узбекистана справится с этой задачей и покажет достойную игру, но там уже как игра сложится.
0: Вы выступали за рубежом, в частности, играли в чемпионатах Бангладеша и Узбекистана. Вот продолжая тему вопроса узбекского футбола.
3: Да.
0: Как, по вашему мнению, чем отличается футбол в Узбекистане и футбол в Таджикистане?
1: Ну, как могу сказать, сейчас каждый чемпионат по-своему интересный. В Узбекистане более, могу сказать, там инфраструктура чуть другая. Там поля все готовы,
3: uh-huh.
1: есть чемпионат конкурентоспособный.
3: Uh-huh.
1: И у них шаг за шагом, как говорится, игроки выезжают, и они, чтобы попасть на чемпионат Азии, опять-таки вернусь, они на чемпионат на чемпионат мира, как попасть, они на чемпионаты Азии участвовали очень много. У них, как говорится, опыт большой в этом плане был. Поэтому они, учитывая все это, играя на чемпионат Азии, строили свой чемпионат, чтобы подготовиться и выступить на чемпионате мира. У нас тоже ведется эта работа. У нас тоже, многие говорят, чемпионат наш послабее. Я не могу сказать, наш чемпионат послабее. Наш чемпионат свойственно тоже интересный по-своему. Я вот
3: по-своему силен.
1: Силен, да.
3: Да.
1: Угу, угу. Я вот когда в Истихоле играл, ни одну игру мы просто так не выходили и не выиграли, потому что против лидеров все играют очень, как говорится, с двойной силой. И
3: с двойной отдачей, да?
1: Чтобы Истихолу выиграть, приходилось Истихолу тоже потом. Они если вдвойную играли, Истихолу приходилось втройную играть.
0: Угу. Вот поэтому... Если не ошибаюсь, сейчас проходит Кубок Таджикистана, и Истихол играл с Худжандом, и они проиграли со счетом 1-3. Как думаете, сегодняшний матч получится отыграться или же Худжанд пройдет дальше?
1: Ну, здесь, видите, интрига возросла, так как Худжанд уже... 3 забил, Истихол 1, но я знаю, как Истихол будет готовиться к этому игре, и к этой игре.
3: Угу, угу.
1: И будем ждать, как говорится, камбэка.
3: Очень даже интересно. Вот свой ближайший матч национальная сборная Таджикистана проведет в сентябре против сборной Азербайджана. Насколько это сильный соперник для вас?
1: Ну, сборная Азербайджан, команда европейская, все мы знаем европейский футбол очень, другие скорости, тактично они играют, грамотнее, но сборная Азербайджана, как говорится, чуть ближе к Азии, мы знаем, видим их игру, они практически тоже похожи на нас, нам надо не бояться, самое главное, выходить и играть, мы готовы играть с такими командами, мы играли со сборной России, мы играли со сборной Иордании.
3: Как даже. Бы не впервые, да?
1: Не впервые. Угу. У нас опыт большой, есть угу. опыт большой, и нам главное выйти и сыграть игру, не боясь. А там, как игра, опять-таки сложится.
3: Да, да, да.
1: Ну, игра будет интересная, потому что сейчас за нашей сборной начинают следить, смотреть. На проходящей Азии мы сыграли тоже достойно, как говорится, и хочется... В этот раз даже выйти еще в более дальше, в следующий раунд.
0: Вот смотрите, такой вопрос. Насколько для спортсмена важно соблюдать здоровый образ жизни и правильный режим? Соблюдаете ли вы вот эти два пункта? Как проходит в целом ваш режим дня?
1: Если честно, очень сложно вот режимить. Потому что это нелегко. И самое сложное, это когда ты уже в возрасте, и у тебя, получается, ты быстро набираешь вес, надо следить за питанием, смотреть, вовремя спать, ложиться. Чуть, когда я был помоложе, это было для меня чуть легче. Организм молодой, все быстро переваривало это. Да. Но здесь уже, да, тренера за нами... Когда мы на сборах, тренера за нами следят. Самое сложное, когда мы уже
0: не на сборах.
1: Не на сборах.
3: Под пристальным, здесь, когда не под пристальным,
1: да,
3: вниманием.
1: Здесь,
3: да?
1: Уже от самих себя зависит. И я думаю, если каждый игрок хочет играть на высоком уровне, угу. он должен режимить. И я хочу опять-таки вернуться к звезде мирового футбола. Это Криштиану Роналду. Это очень большой пример.
3: Угу.
1: Он добился всего. И сейчас он своим примером опять-таки показывает, как надо, если вы любите, чем вы занимаетесь, он показывает, он тренируется, он в форме. И сейчас только у него все ищут только, ну, как говорится, когда ты на высоком, все всегда ищут, чтобы тебя сбить с дороги. А Роналду показывает большой пример, как надо держаться на высоком уровне.
3: Любимый клуб за пределами Таджикистана?
1: У меня любимый клуб, я всегда с детства, как говорится, болел за Реал Мадрид и до сих пор смотрю их игры.
3: И продолжаете болеть?
1: Продолжаю болеть за них.
3: Так, хорошо. А вот любимый вид футбола, кроме футбола, вот любимый вид спорта, кроме футбола у вас?
1: Ну, я вот люблю играть в настольный теннис, я люблю баскетбол. Угу. Я люблю волейбол. Ну, получается, мы только в настольный теннис с ребятами, получается, у нас собраться сыграть.
0: А как вам футзал?
1: Футзал очень... Я, кстати, тоже в футзале в сборной тоже вызывался. И я в футзале тоже много чему научился.
0: А что, по-вашему, сложнее, футзал или футбол?
1: Ну, в футзале надо быстро думать. Они оба сложные, каждый в своем этом. Ну, там задачи чуть-чуть другие. В мини-футболе больше двигаешься, там координация движения. И вот, кстати, молодым тоже советую, если есть время, обязательно играйте в футбол, футзал. Он вам поможет на большом поле быстро думать.
0: А в нашем футзале за кого болеете, если не секрет?
1: В нашем футзале... Я
3: наверное, болеете за всех, наверное.
1: Хожу на игры, я смотрел, ну, я скажу за Истихлол.
3: А.
0: Как думаете, вот сейчас, по крайней мере, насколько мне известно, главный тренер Истихлола по футзалу очень кардинально поменял состав, лишь бы добиться чемпионства. Получится ли сделать у них в этом сезоне?
1: Я ходил на их игры, главный тренер, видел, как он работает, молодец, ну, он очень...
3: Как бы перспективный, да?
1: Да, у него есть вот это. Он зажигает ребят, это очень хорошо. Я думаю, он поставлен перед ними задачи, главный тренер справится с этим. Желаю ему успехов.
0: Мы тоже. Давайте завершим небольшим блицом. Отвечайте вот прям одним словом. Лучший тренер в вашей карьере?
1: Ну, я с многими тренерами работал. У меня очень их... Я каждому тренеру, да, благодарен. Сейчас я сложно назвать лучшего тренера. У меня от детских тренеров и до... ну, их очень много. Кто мне помог?
0: Лучшие все, получается.
1: Ну,
3: мне кажется, не обидятся, да? Да. Не обидятся те, если вы их какого-то не назовете, потому что вы сразу сказали в самом начале, что вы их всех помните, любите, уважаете, цените. Как бы мы ответили за Адхама, да? Но, тем не менее, ждем от вас ответа.
1: Давайте я отвечу. Лучший мой тренер — это моя мама.
3: О, это самый лучший ответ, да. Скажите, пожалуйста, какой вот любимый фильм у вас, ваш любимый фильм?
1: Фильмов много мотивирующих, но у меня были периоды, когда мне фильм очень сильно помогает. Это «Гладиатор» с Расселом Кроу. Очень
3: мне кажется, он всех, наверное, должен смотивировать, особенно тех, кто это еще не посмотрели. И мы советуем посмотреть, да?
1: Да.
3: Любимая книга ваша?
1: Любимая книга...
3: Мне кажется, не обидятся наши радиослушатели, если вы вспомните из истории, из школьной программы.
1: Сейчас не могу, если честно, назвать книгу. Но...
0: А какие песни вы слушаете? Есть ли у вас любимый исполнитель?
1: Ну, Мубарак Шо я очень часто слушаю. Могу его сказать. Ну, я много песен слушаю, а это Мубарак Шо.
3: А скажите, пожалуйста, вот три слова, которые характеризуют Адхама Назарова. Вот какими тремя словами можно вот дать о вас полную характеристику?
1: Если честно, не могу.
3: Это, наверное, честность, скорость.
1: Самое лучшее — это спросить у тренеров. Может,
3: нет, давайте все-таки мы как-нибудь найдем время и обратимся лучше, наверное, к самому лучшему тренеру. Это к вашей маме, которая, наверное, даст нам полнейшую, наверное, характеристику о вас. Честную, да, по крайней мере?
1: Да, да.
0: Ну, по крайней мере, как сказали большинство комментаторов нашего Таджикистана, они охарактеризовали вас как профессионального игрока, настоящего лидера и спортсмена, преданного своему делу.
1: Спасибо всем, кто так говорит.
0: Что ж, наш эфир подходит к концу, по крайней мере, первый час. Далее у нас очередные новости. Сегодня у нас в студии был капитан национальной сборной, один из самых опытных футболистов страны, Ахтам Назаров. Большое спасибо вам.
1: Вам тоже спасибо за приглашение, очень было приятно.
3: Ахтам Назаров не просто футболист, а он один из символов современного таджикского футбола. Пример профессионализма, преданность своему делу и настоящего лидерства. Мы благодарим вас, Ахтам, что вы выделили свое драгоценное время, что вы были у нас в гостях. И очень надеемся, что все те надежды, которые возлагаются не только на вас, а на сборную Таджикистана, пройдут только на ура. А всем нашим радиослушателям мы желаем всего самого наилучшего. И еще раз благодарим за такую прекрасную сегодня нашу беседу с самым лучшим игроком национальной сборной. Огромное вам спасибо.
1: Спасибо и вам. Большое спасибо.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Международная торгово-инвестиционная выставка «СОКТ-2026», которая продлится до 20 июня, проходит в Фуджанде. Церемония открытия международной выставки состоялась в Государственном музыкально-драматическом театре имени Камоли Худжанди. В рамках выставки также запланирован международный форум «Торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества». Целью выставки является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. В рамках выставки 18 июня председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзуда провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Годжи Дзюном. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. В Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества в образовательной сфере, расширение академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В своем выступлении заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан подчеркнул, что образовательное сотрудничество остается одним из ключевых направлений гуманитарного взаимодействия в рамках организации. Была отмечена важность формирования общего образовательного пространства Шанхайской организации сотрудничества, расширения молодежных и академических обменов, а также подготовки квалифицированных специалистов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академических мобильностей студентов и преподавателей, укрепление связи между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания был подписан протокол. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 саманей 31 дираму, 1 евро 10 саманей 67 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Всё отмечено старым именем. Руки скованы вечным холодом. Только губы непокорные. Непокорные.

0: честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе проходят Дни культуры городов и районов республики. Яркие события ждут граждан и гостей столицы 20 и 21 июня в самых популярных парках Душанбе. О праздничной программе и культурных сюрпризах нам расскажет Ирина Умарова.
1: Здравствуйте, коллеги! В столице Таджикистана продолжаются Дни культуры городов и районов республики. Они проходят в парках Душанбе по субботам и воскресеньям, напомню, с 6 июня. Мероприятие приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Таджикистана. Особо насыщенные события ждут горожан и гостей столицы в ближайшие выходные 20 и 21 июня. Так, 20 июня в парке культуры имени Садриддин Айни пройдет День культуры Пинджикента, а в парке имени Абулкасима Фердавси – День культуры района Кушуньон. В парке Ирам в этот день будет День культуры города Исфары. А на следующий день, 21 июня, в парке имени Садриддина Айни состоится День культуры Бобуджон Гафуровского района. В парке Ирам пройдет День культуры районов Хамадани. В парке имени Абдулкасима Фердавси гостей ждет День культуры района Джалулидина Балхи. Если вы спросите, что ждет вас на мероприятиях, у меня есть на это уже готовый ответ. Вас ждут выставки и продажа продукции местных земледельцев, изделия народных промыслов и ремесел от талантливых ремесленников. И, конечно же, яркие концертные программы в исполнении артистов из разных регионов нашей страны. Не упустите возможность познакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. Приглашаем всех на Дни культуры в парке Душанбе. До встречи на празднике. С вами была я, Ирина Умарова. Оставайтесь на волне 102.2 FM. Впереди много актуальной полезной информации.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Кыргызстан стал центром культурного и научного диалога. Академии наук Казахстана исполнилось 80 лет. А также новости из Беларуси и Армении прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан стал центром культурного и научного диалога. В Бишкеке прошел 19-й форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ. Сотни делегатов обсудили совместные проекты в гуманитарных областях. На форуме побывал Алексей Калинин.
2: Центральными темами нынешнего форума станут 35-летие СНГ и подготовка к столетию выдающегося писателя Чингиза Айтматова. Его творчество до сих пор вдохновляет современных авторов и режиссеров. И именно за спектакли по мотивам произведений Айтматова на открытии фестиваля премию «Содружество. Дебют» получил режиссер Ошского национального драматического театра Улан-Мырза Карыбаев.
3: Айтматов говорил, что он верит, что золотой век человечества не в далеком прошлом, оно в скором будущем. Дорогие друзья, скорое будущее уже сегодня.
2: Но главная награда форума – звезда Содружества. Ее лауреатом стал дирижер Эдуард Топчан. Вместе с симфоническим оркестром он много гастролирует по миру, но не забывает и про родную Армению.
4: Дважды мы были в Мегри и выступали. Там есть очень хороший зал, кстати. И чтобы сказать, что для меня очень важно, что вы мне дали разные премии и сказали, ой, молодец, это не так. Но я не скрываю, что приятно, когда замечают твою работу.
2: Кыргызстан принимает международный форум в третий раз. До этого культурные и научные делегации встречали в Оше и Караколе. В этот раз гости съехались в столицу республики, говорит спецпредставитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой.
5: Во-первых, я хотел бы поблагодарить благословенную землю Кыргызстана. Не только потому, что я на ней родился, естественно, а потому что сегодня это замечательное развивающееся государство. И я это вижу каждый раз, когда я приезжаю сюда, как меняется Бишкек, как меняются как бы пригороды.
2: В Бишкек приехали около 200 делегатов со всего Содружества. Помимо круглых столов и обмена опытом, участников ждет культурная программа, показ этномюзикла «Раймалы и Бегемай».
0: Казахстан.
1: Академии наук Казахстана исполнилось 80 лет. На протяжении этого времени Академия была центром самых главных открытий ученых. Каких именно, узнал Кирилл Потемкин.
6: Ученые создают новые разработки – от камер для перевозки живого донорского сердца до вакцины от коронавируса. Казахстан был одной из немногих стран мира, кто изобрел собственный препарат от пандемии. Открывать продолжают и сегодня. Появляются новые методы исследования недр, платформы цифрового анализа. Работают с ДНК растений и человека. Если беременность не наступает в естественных условиях, репродуктологи научились помогать. Специалисты соединяют мужскую и женскую клетки. Это начало нового организма. Первые 8 недель беременности оплодотворения яйцеклетка называется эмбрионом. После это полноценный плод, маленький человек. На этом этапе эмбрион находится уже в животе мамы. С помощью новых технологий ученые научились определять потенциальные болезни эмбриона и выбирать для вынашивания максимально здоровый. Рассказал доктор медицинских наук, академик Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан Вячеслав Локшин.
7: Искусственный интеллект собирает данные со многих клиник мира и обрабатывает их, да, и на основании этого создает некий алгоритм, при помощи которого выбирает самый лучший эмбрион из тех, которые мы даем ему на исследование. И сегодня, благодаря развитию репродуктивной генетики, можно выбрать не только эмбрион с лучшим хромосомным набором, но даже исключить рождение ребенка с моногенными заболеваниями, муковисцидоз, спинально-мышечная атрофия.
6: Ученых объединяет Национальная академия наук. Ее официально открыли 1 июня 1946 года. Каныш Сатпаев – основоположник геологической науки Казахстана. Под его руководством в составе академии образовали около двух десятков научно-исследовательских центров. Сегодня их наследники продолжают изучать и создавать, отмечает президент правления Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан Ахылбек Курешбаев.
8: Есть совершенные научные разработки, которые мы начинаем, можем внедрять в производство. Для примера скажу, что в Алмате мы внедрили под эгидой Академии наук цифровую платформу зеленых насаждений, зеленого фонда города Алматы. Сейчас каждое дерево будет иметь свой электронный паспорт. Раньше этого не было. или же цифровать технологии семеноводства. Это тоже важная тема. Мы его внедряем уже в двух областях – Костанайской и Алматинской областях. Или же технологии кормобида в 5 областях внедряется.
6: В сфере науки в Казахстане работают больше 20 тысяч человек. Треть ученых в возрасте до 35 лет.
0: Беларусь.
1: Беларусь обеспечила внутренний рынок молока на 300%. Это один из самых высоких показателей в СНГ. Один из главных доноров валюты – Лидский молокозавод. Его посетил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. А с ним и наш корреспондент Татьяна Морозова.
9: Беларусь производит продовольствие в 10 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления. И фактически может обеспечить продуктами около 100 миллионов человек. Только одного молока в прошлом году заготовили более 9 миллионов тонн. А по его экспорту республика в числе мировых лидеров. Лидский мясокомбинат – один из флагманов молочной отрасли. В день на заводе перерабатывают до 650 тонн молока от местных фермеров, что очень важно. Премьер-министра здесь интересует не витрина, а конкретные показатели – загрузка мощности и объема производства, экспорт, говорит исполняющий обязанности гендиректора молочно-консервного комбината Ирина Филиппова.
10: 70% выпускаемой нашим обществом продукции – это экспорт. А основной рынок – это, конечно, Российская Федерация, но, безусловно, на данный момент освоено 26 стран дальних.
9: Молоко очищают, охлаждают и нормализуют по содержанию жира, а затем отправляют в цеха. Из одной партии получают сливки и масло, из другой – сыры, творог и сухое молоко. Кстати, по его экспорту вместе со сгущенным молоком Беларусь занимает третье место мирового рейтинга. Четвертое – по сыру и пятое – по поставкам сливочного масла, рассказывает главный инженер молочно-консервного комбината Александр Воробей.
11: Наше имя знают не только в Республике Беларусь, но и в других странах, поэтому в связи с жесточайшим конкуренции на мировом рынке необходимо поддерживать и улучшать свои показатели.
9: Общая выручка Беларуси от экспорта продовольствия в прошлом году достигла 10 миллиардов долларов. И треть этой цифры – молоко. Сейчас в стране его производят более 9 миллионов тонн. А к 2030 году эта цифра кратно возрастет. Таково поручение президента и государственная программа.
12: Нам надо приспособить где-то, модернизировав старые фермы, превратив их в комплексы молочных товаров. Нужно современное содержание скота и продавать высшим сортом. Экстра.
9: Беларусь продает еду более чем в сотню стран мира. Агросектор – это 7% ВВП, а под сельхозугодия отдана треть территории. За прошлый год в республике произвели около 2 миллионов тонн мяса птицы, а воловой сбор зерна превысил 9 миллионов тонн. По мнению экспертов, чтобы увеличить выручку, остается более эффективно использовать логистический потенциал ЕАЭС, СНГ и ШОС.
0: Армения.
1: Сразу 6 научных направлений в одной экспозиции представили в Армении. На протяжении многих лет Рудик Татаян собирал экспонаты, связанные с природой, историей и наукой. Тысячи предметов хранятся у него дома. В мини-музее побывала Лилит Мадунс.
13: Коллекция Рудика Татуяна формировалась на протяжении многих лет. В ней есть сотни образцов яиц, птиц, насекомых, минералов, монет и археологических находок. Первое птичье яйцо будущий коллекционер нашел примерно в 8-летнем возрасте. Тогда интерес быстро перерос в настоящее увлечение. Со временем он научился правильно сохранять находки, стал обмениваться экземплярами с другими коллекционерами. Сегодня в его собрании представлены 1000 образцов, среди которых яйца страуса, лебедя, змеиеда, белоголового сипа, осоеда и других редких птиц. Особое место занимает самая первая школьная коробка с коллекцией, которую Рудик Татуян бережно хранит до сих пор.
14: Это моя первая коробка, с которой все началось. Именно сюда я складывал первые экземпляры своей коллекции. В Армении зарегистрировано около 346 видов птиц. Одни здесь гнездятся, другие прилетают во время миграции или остаются зимовать. В моей коллекции представлены яйца примерно 270 видов птиц. И большинство из них обитают здесь, в окрестностях Степанована.
13: Орнитологии увлечения коллекционера не ограничились. За десятилетия он собрал обширную коллекцию насекомых, рептилий, минералов и полудрагоценных камней. Многие экспонаты были найдены во время пеших походов по Ларисской области.
14: Я очень люблю природу. Каждый день прохожу пешком по 20-25 километров. Все, что встречалось интересного, собирал и исследовал. Так постепенно и появилась коллекция. Я постоянно изучал литературу, каталоги по минералогии, археологии, орнитологии.
13: Сегодня в домашнем музее Рудика Татуяна насчитывается 1000 экспонатов. Увидеть эту коллекцию можно бесплатно.
0: Казахстан.
1: Кыргызстан занял второе место среди торговых партнеров Казахстана в рамках ЕАЭС. По данным Бюро национальной статистики, только за прошлый год страны наторговали более чем на 2 миллиарда долларов. К 2030 году планируют довести показатели до 3 миллиардов. В каких сферах взаимодействуют республики, узнал Кирилл Потемкин.
6: На практике сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном особенно заметно в приграничных регионах, где страны связаны между собой природными ресурсами. Одно из ключевых направлений – взаимодействие в сфере водно-энергетического баланса. Река Сырдарья – главная водная артерия Центральной Азии. Основной объем воды формируется и регулируется в Кыргызстане. Токтагульское водохранилище в определенные периоды сбрасывает воду вниз по течению. Эта вода по реке поступает в Казахстан, на юг страны, в Шардаринское водохранилище. Местные фермеры используют ее для полива плантаций риса, хлопчатника и других сельскохозяйственных культур, рассказал главный эксперт Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Руслан Турсунбек.
15: У нас имеются трехсторонние встречи на уровне руководителей водохозяйств и водно-энергетических ведомств стран. Ежегодно они встречаются и подписывается протокол, согласно которому вот мы ведем работу с ними.
6: Сотрудничают страны в сфере туризма. Чаще всего путешественники из Кыргызстана посещают Астану, Алматинскую и Туркестанскую области, сообщил председатель правления акционерного общества национальной компании «Казахтуризм» Талгат Газизов.
16: Если брать официальную статистику, то за прошлый год, за 2025 год, количество туристов и въезжающих в Казахстан из Кыргызстана составило 3,5 миллиона человек и вырос более чем на 5% по сравнению с 2024 годом.
6: Рост турпотока эксперты связывают с развитием транспортного сообщения, безвизовым режимом и расширением туристических маршрутов между двумя странами.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
17: В эфире информационная служба «Радио Садо и Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
18: Вы на волне 102.2 FM, это радио «Садо и Душанбе», у микрофона Ангелина Салихова.

0: истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

спой о том, как вдаль плывут корабли, не сдаваясь буря. Спой о том, что ради нашей любви весь этот

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Сегодня в центре внимания нашей уже ставшей постоянной рубрики «Хит-парад» советская, казахстанская и российская музыкальная поп-группа «А-студия». История группы началась в 1982 году, когда Байгали Серкибаев, казахстанский музыкант, собрал новый состав группы «Арай», аккомпанимировавший эстрадной певицы Розе Рымбаевой. Коллектив исполнял инструментальные композиции в стиле джаз-рок, записал три пластинки на лейбле «Мелодия», выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют группы состоялся в 1990 году. В телепрограмме «Рождественские встречи». Состав группы неоднократно менялся. В начале 2008-го «А-студия» совместно с группой «Отпетые мошенники» записали песню «Сердцем к сердцу», музыку которой написал Том Хаус, а слова Сергей Амаралов. Ну что ж, слушаем.

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа, начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года А-студия вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards А-студия получили награду «Радиовзлет-2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мьюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ. А также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».

0: шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо Назримат Ҳаётов, директори қасри фарҳанги ноҳияи 5. ба Назримат ва ҳамкасбонаш дар тарғибу такмили мусиқии суннатиамон бо коркардҳои навин, эҷоди оҳангҳои ҷадиди дилошӯби фалакӣ комёбиҳо орзу мекунам. Поёни барномаи асроди фалак аст аз радиои садои Душанбе. Саломат бошед.
1: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Восемнадцатого июня в Санкт-Петербурге Российской Федерации состоялась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер, в которой принял участие и выступил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода. На конференции было обсуждено современное состояние и перспективы развития международного сотрудничества. В направлении культурных связей особое внимание было уделено вопросам сохранения общего исторического наследия, укрепления гуманитарных связей, расширения межгосударственного диалога и разработки современных механизмов сотрудничества. В ходе выступления премьер-министр страны заявил, что наши страны связывают общие ценности и история, взаимное уважение и почитание традиций друг друга. Было отмечено, что сегодня мировое сообщество все больше осознает, что культура и искусство являются не только элементами духовной жизни, но и инструментами устойчивого экономического развития и социальной сплоченности. Поэтому укрепление наших связей в рамках Содружества независимых государств превращается в важную задачу. Кохир Расулзода подчеркнул, что Таджикистан уделяет особое внимание сохранению и развитию национальной культуры. Сфера культуры в нашей стране переживает период инвестиционного развития. Было заявлено, что Таджикистан всегда является сторонником сотрудничества в этом направлении с другими странами, отдает приоритет дружественным отношениям, добрососедству и другим государствам и всегда готов к культурному обмену. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия с Сержем Румином. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов как важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и выразили готовность к расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 саманей 31 дираму, 1 евро 10 саманей 67 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. У микрофона я, Ангелина Салихова. Также сегодня с нами в студии Малика Шарипова. Сегодняшний наш гость – капитан национальной сборной Таджикистана, один из самых опытных и известных футболистов страны Ахтам Назаров. На протяжении многих лет он является лидером как на поле, так и за его пределами. 9 июня Ахтам Назаров стал первым футболистом в истории таджикского футбола, преодолевшим отметку в 100 матчей за национальную сборную. Ахтам, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ахтам, мы рады вас видеть в нашей студии и хотим выразить вам свою благодарность, что вы выделили свое время для Садой Душанбе. Ахтам, скажите, пожалуйста, быть лидером сборной столько лет – это огромная ответственность. Что вы почувствовали в секунду, когда вступили на поле в сотый раз? Было ли волнение? В чем? Чем в дебютной игре?
1: Спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь, отвечать на ваши вопросы. Да, сотый матч, как говорится, не просто сыграть их. Волнение всегда есть, даже вот в присутствии здесь у меня оно есть. Но на поле, как говорится, чуть попроще мы выходим, и у нас определенно свои задачи, надо выходить и их решать. В дебютном матче чуть полегче, потому что ты помоложе, у тебя такого большого опыта нету. Там тебе помогают. А в этом ответственном матче ты как опытный игрок должен показывать не только игру, но и пример. Всю ответственность эту осознавать и показывать свои лучшие игры, как говорится.
0: Помните ли вы в целом свой дебютный матч за национальную сборную? Какие эмоции были в тот день и какие эмоции вы почувствовали, сыграв в сотом матче?
1: В тот первый период, мой дебютный матч за сборную, да, я помню, 2011 было, 29 марта, кажется, точно. Сейчас надо будет архив проверять тоже.
0: Было давно.
1: Эта игра была на выезде. Мы квалификацию Азии играли. Тогда, я помню, да, меня главный тренер поставил стартовый состав. Я, с одной стороны, обрадовался очень сильно, потому что я был молодым игроком. Очень было приятно за такое доверие. И во втором случае я осознавал то, что надо выходить и играть на результат, потому что не только от меня все зависело. А я, как молодой, я должен был прислушиваться к старшим, к тренерам, установке, вот это все выполнять. И ощущения были волнительные. В сотом матче чуть было полегче в этом плане, потому что я уже очень большого опыта набрался, и выходить мне просто надо было выйти и показать свою лучшую игру, так как все уже знают мой потенциал, мои игры, все болельщики видят. Просто надо было выйти и обрадовать всех.
2: Как бы быть совершенным, получается, да?
1: Да.
2: Ахтам, давайте немного отмотаем время назад. Почему вы выбрали именно этот вид спорта? Почему именно футбол? Кто вам привел любовь к этой игре? И помните ли вы свой, как бы, свой первый детский матч?
1: Ну, футбол, почему я выбрал? Потому что мы, как и все ребятишки, мы во дворе начинали первые наши футбольные азы. Во дворе мы выходили, играли. На тот период мы только этим и занимались, а футболом. Ну, футбол во многом мне в дальнейшем помог. Я сейчас от начала скажу то, что я в детстве играл, и как-то у меня все это получалось. Мне все говорили, давай, ты не бросай этот вид спорта.
2: И, как бы заметили у вас вот это, да, ну, вот этот потенциал,
1: да,
2: что
1: потенциал
2: он у вас есть.
1: Потенциал какой-то был, есть, продолжая в том же духе, в плане, как говорится. И мне мамка в основном помогла, она сказала, если хочешь, мы тебе не запретим, занимайся. Главное, чтобы это было в пользу и чтобы ты осознавал, чтобы это тебе плохого не принесло, если это тебе в пользу, то занимайся.
2: Как бы все-таки, как все-таки значимым является вот эта поддержка, родительская поддержка, когда они видят, да, вот лучшую сторону своего ребенка и как бы поддерживают и помогают ему как бы выбрать именно правильный путь.
1: Правильно, да, совершенно точно, да. Мне мамка очень сильно вообще по жизни помогла. Ну, я, по большому счету, я могу сказать, у меня мамка для меня стала большой мотивацией, потому что она в период у нас был такой, то, что отца когда не стало, мамка на себя большую ответственность взяла и вырастила нас. И мы вот с братишкой на протяжении всего этого жизненного пути не сдавались, видя, как мамка смогла, значит, почему бы
0: значит,
1: мы не сможем.
0: Значит, вы сможете, да. Все верно. А был ли вообще в целом момент, вот вас поддерживала мама, у вас в целом все шло хорошо, был ли момент, когда вам стало тяжело или вы хотели бросить играть в футбол?
1: Ну, были такие моменты, да. В футболе, как говорится, жизнь футбольная короткая, определенный момент. Просто хочется сказать всем сейчас вот молодым, не сдаваться, если вы видите в себе потенциал и видите, у вас есть стремление, кто бы вам что бы ни говорил, вы просто делаете свое дело, выходите, показываете на поле, и вас никто нигде не уберет, как говорится, потому что вы своей игрой докажете всем то, что вы умеете делать.
2: Там скажите, пожалуйста, вот когда выключается софиты стадиона и заканчиваются изнурительные тренировки, как вы отдыхаете? Вот у каждого, допустим, человека есть какое-то вот свое увлечение, есть хобби, да? Какое хобби помогает вам полностью как бы перезагружаться перед тем, как снова вступить на вот это опять стезю, начинать, продолжать свою работу? Что вам помогает?
1: Ну, разные виды спорта. Мы выходим, например, в период, когда я был один, я проводил с друзьями, мы находили, ну, ходили летом купаться, выходили за город. Теннис играю, настольный, правда, небольшой. Теннис, баскетбол, волейбол. Вот как-то отвлекались от этого, и потом пошли вот эти PlayStation, когда в основном
0: современные виды спорта,
2: которые могут перезагрузить.
1: Это очень хорошо отвлекает, да. Потом чем-то занимали себя, чтобы от футбола тоже чуть-чуть отходить, потому что каждый день одно и то же, это вправду надоедает немного.
0: Проходят ваши тренировки каждый день. В целом, насколько это тяжело? Вы тренируетесь один раз в день или, допустим, как во время сборов по дважды в день можете тренироваться?
1: Ну, у нас определенные есть дни, когда мы во время сборов, это перед чемпионатом, перед большими играми, у нас два раза в день, даже и бывают три раза, потому что делать надо результаты. У тренера есть свой график, и мы вот по графику работаем два раза в день. А во время чемпионата у нас один раз в день, и или утром, или вечером. Время тренер определяет. И мы выходим, тренируемся. Ну, у нас в футболе тренировки, когда одноразовые, и во время чемпионата у нас уже не такая большая нагрузка, чтобы мы, как говорится, могли уставать. Мы уже на позитиве, все с командой, вместе все
2: как
1: это
2: проводим. Как бы настроены, да, уже?
1: Да. И мы подготавливаемся, чтобы сыграть хорошо игру. А. Поэтому мы с хорошим всегда находим позитив. Так что без позитива никак. И стараемся убирать весь негатив и на позитиве готовимся к предстоящим играм.
2: Вот смотрите, вот у каждого, допустим, футболиста, у каждого игрока вот есть какие-то свои атрибуты. Вот у вас капитанская повязка в сотом юбилейном матче давила сильнее обычного или наоборот она у вас как бы окрыляла?
1: Ну, могу сказать, окрыляло. Ну, не давило, например, когда мне было... Я только стал капитаном национальной сборной, тоже большая ответственность. Угу. Надо с ребятами больше говорить, находить общий язык. Ну, у меня общий язык с ребятами хороший. Здесь есть, как говорится, помогать немного и тренерам, и ребятам, чтобы понимание всего этого было. Здесь вот это... надо золотую середину находить.
2: Найти, да. Говорится, ага, да.
1: Сота матча окрыляла, конечно. Я уже думал, как бы выйти и сыграть как лучшую свою игру.
2: Да, просто на отлично, да, получается?
1: Да, ну, благодарю ребят, то, что они помогли, как всегда. Мы друг за друга. Они сыграли. Хотелось, конечно, выиграть, но мы сыграли, как вы все знаете, в ничью сыграли. Но хотелось бы выиграть этот матч.
0: Наши слушатели также задают вопросы, и одним из вопросов был, почему вы выбрали именно позицию защитника, и есть ли у вас любимый игрок на этой позиции?
1: Ну, я начинал с детской школы, если честно, не защитника, я был полузащитником, плеймейкера играл в центре, и мне всегда игра Зинедина Зидана нравилась, и он... Поэтому мой любимый игрок, я считаю его...
2: Как
1: и...
2: бы кумир ваш, да, получается?
1: Ага. Я всегда смотрел его игры и старался подражать ему. Ну, потом по ситуации пришлось... Ну, здесь уже тренера начали, где мне лучше будет играть. Потом мне поставили меня слева в защите, у меня там более лучше получалось. И начинал атаки, там, ну, как мне говорили, у тебя надо, чтобы кто-то начинал атаки. И я как-то в этой позиции уже привык и не стал уже отходить от нее. В этой позиции, да, у меня тоже есть игроки, на которых я смотрел, могу назвать их. Роберто Карлос играл на этой позиции, мне нравилось... как он и с краю держит эту позицию, играет. Ну, конечно, он высокие скорости показывал, таких скоростей, если честно, у меня не было, но по техническим и мышлению мне нравилась его игра. И со времен после Карлоса мне опять-таки бразилец Марсело нравился, как он на этой позиции играл. Уже практически, ну, все мне говорили, похожая игра у вас с ним как-то состыковывается.
2: Схожесть есть, да? Первая сотня позади. Страница истории написана. Какая цель мотивирует вас двигаться дальше прямо сейчас? О чем мечтает капитан, у которого 100 матчей за спиной?
0: О чемпионате мира.
1: Ну, конечно, да. Чемпионат мира – это очень большое событие. Каждый футболист мечтает сыграть на таком грандиозном турнире. Но мы стараемся тоже. Квалификацию играли, вот... с Иорданией получилось, Иордания вышла и оставила нас позади. Конечно, было очень сильно обидно. Но самое большое мечтание – это попасть на чемпион мира. Дай Бог.
2: Мы тоже будем очень все надеяться, что в один прекрасный
1: день наша сборная попадет, и эта вера всегда есть, потому что сейчас мы пока что играем чемпионат Азии во второй раз, это тоже радует.
2: Да, конечно.
1: Сейчас это... могу сказать, мечтать то, что выиграть со сборной большой турнир, это привести в нашу, как говорится, копилку, федерацию футбола, кубок чемпионата Азии. Пока что так, на этом остановлюсь.
2: Понятно.
0: Вы играли вместе с Хуршедом Махмудовым, Ибрахимом Рабимовым, Давроном Эргашевым, Фатхулло Фатхуллоевым и многими другими игроками. Кто из них вам больше всего импонирует? Либо же вообще кто-то другой?
1: Ну, я могу сказать, благодарю я этим ребятам. Мы с Фатхулло до сих пор играем в одной команде. Хуршед Махмудов, кого вы назвали всех, Ибрагим Рабимов. Они, я считаю, одни из легенд таджикского футбола, и большую часть игр, которых я проводил, я учился у них всему этому, они помогали мне. Я хочу поблагодарить их, пользуясь случаем, поблагодарить их за то, что они занимались и занимаются. Сейчас я знаю то, что они сейчас, да, закончили с футболом, но я знаю, они интересуются, я их на играх вижу, я всегда их приветствую, подхожу. Даже и сейчас я спрашиваю у них советы, они мне их дают. Большая благодарность.
2: Как бы ветераны, да, получается?
1: Они, как говорится, да, больше знают, больше видят, и у них колоссальный опыт. Они даже...
2: У кого можно научиться, да?
1: Да, совершенно.
2: Что бы вы, Адхам, сказали бы тем мальчишкам, которые смотрят на вас и мечтают когда-нибудь повторить ваш рекорд и надеть капитанскую повязку сборной?
1: Я хочу, чтобы они не сдавались, самое главное, потому что сейчас я вижу молодежь, которая чуть-чуть у них что-то не получается, они сразу начинают говорить, одно не это не пойдет. Давайте слово не пойдет, сделаем на пойдет.
2: Да, да, да. То есть перефразируем, да, получается? Да,
1: потому что не сделать мы всегда успеем. А вот сделать самое лучшее.
2: Дойти,
1: надо дойти,
2: да?
1: Дойти, сделать, да. Вот это, я думаю. Ну, я и своим детям, если честно, тоже это вижу в них. Мы стараемся с ними вот это слово «не пойдет» убрать, и сначала у нас пойдет, а потом там посмотрим.
2: А потом посмотрим, а там решим уже, да?
0: А своим детям вы также прививаете любовь к футболу?
1: Ну, у меня первая дочка, она второй класс закончилась, в сентябре пойдет.
2: В третий уже, да?
1: Большая. Сыну сейчас в первый класс пойдет. Я, если честно, не заставляю, не в приоритет у меня заставлять чем-то заниматься. Но главное, я хочу, чтобы они получили образование, воспитание, а там они сами, я думаю, решат, кем они хотят стать. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы сын стал футболистом, но я его заставлять не буду.
2: Какая все-таки правильная позиция отца. Это очень даже приятно слышать, потому что каждый родитель имеет право что-то говорить, и при этом не в приказном тоне, а все-таки желать того, чего все-таки, к чему лежит душа. И, конечно же, может быть, в будущем мы, конечно же, увидим еще одного молодого начинающего капитана сборной, да, который скажет в один прекрасный день: это мой отец меня привел сюда, в этот вид спорта, и мы, конечно, будем не только лицезреть на него, но и также будем всегда болеть и думать, и надеяться, что все хорошее у нашего футбола все еще впереди.
0: На этой ноте мы прервемся на небольшую паузу, далее у нас новости, а после продолжим.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: продолжаем наш эфир. Напомню, что вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Сегодня у нас в студии гость, капитан национальной сборной Таджикистана Ахтам Назаров. Ахтам, смотрите, большая часть вашей карьеры связана все-таки с Истиклолом. Что для вас значит этот клуб и какой матч за Истиклол вы считаете самым памятным?
1: Да, в Истихол я перешел в Истихол в 2013-м. И считаю, что вот, ну, я этому клубу очень сильно благодарен за такое доверие. Самые большие игры я сыграл в этом клубе. И я туда пришел молодым игроком и ушел оттуда, как говорится, опытным игроком. Я считаю Истихол для себя как дома. Мы с ним очень многое прошли, и я много чему научился в этом клубе. В первую очередь это побеждать, там приоритеты очень большие, я знаю, какие там задачи ставятся, и это очень хорошо. Я тоже могу сказать,

0: И сейчас в третий раз тоже хочу, чтобы они дошли до финала и чтобы они его победили.
1: Мы очень на это надеемся. Вот в внутренних чемпионатах насколько тяжело играть против Истеклова?
0: Против Истеклова всегда тяжело играть. Ну, я в этом году первый раз против Истеклова.
2: Это как бы вызов, да, сейчас?
0: Ну, играли против Истеклова всегда. Хочется против лидера выйти, показать опять-таки свои лучшие качества. Ну, я выходил, зная Истеклова, зная нашу команду. Сейчас Вахш тоже очень большие приоритеты перед собой поставлен, большие задачи, но сейчас на данный момент у нас чуть-чуть не складывается, но в дальнейшем все наладится. У Вахша есть. Но против Истеклова всегда приятно играть и выходить. Ну, я первый раз так сыграл, а так всегда я чувствовал, как против нас играли.
2: Тогда очень даже правильный подход к этому вопросу будет следующий, что как вы оцениваете нынешний уровень и потенциал нашей сборной? В чем, на ваш взгляд, главная сила сборной Таджикистана сейчас?
0: Сейчас, я думаю, самая сильная сторона – это единство. Единство внутри команды, за ее пределами. Я хотел бы нашим болельщикам сказать запастись еще большим терпением. Потому что у нас впереди очень большой матч, это чемпионат Азии, надо к нему подготовиться. Я имею в виду сейчас подготовиться всем нам игрокам хорошо, и опытным, и молодым. Самое большое хочется сказать опыт. Ну, опытные все знают. Я хочу еще и к молодым обратиться. Ну, я это им говорю, чтобы они запаслись тоже терпением и только работали, потому что у опытных, может, это последний турнир, и мы им поможем. Сейчас наша задача опытных, чтобы подготовить нашу молодежь для дальнейшего пути, потому что это не последний чемпионат Азии, я думаю, для нашей сборной будет.
2: Да, да, да, конечно.
0: И у нас же задача попасть на чемпионат мира, вот подготовить хорошо молодежь, и чтобы в будущем мы болели за нашу сборную на чемпионате мира.
1: Ну, получается, смотрите, как у вас не так давно поменяли главного тренера. Чем он отличается от предыдущих, и в целом, как работа с ним?
0: Ну, с новым тренером, что могу сказать, мы проработали, получается, 10 дней, и все довольны. Мы тоже, ребята, видим, как он смог в такой короткий промежуток объединить еще сильнее команду. Это видно было, и в играх тоже предстоящих было видно, вот, в прошедших двух играх. Команда держит этот баланс, как говорится, тренер смог ребят еще сильнее сплотить. Предыдущие тоже очень хорошо работали, я не могу сказать то, что они... Ну, я там не знаю, что и как произошло. Тренеров новых вызвали. Сейчас теперь у нас задача...
2: Скорее всего, наверное, это административная часть,
0: да,
2: уже,
0: мы,
2: да,
0: игроки,
2: получается?
0: В как говорится, в эти вопросы не знаем, что и как там решаются. Ну, нам работалось со всеми тренерами, которые в сборной. Ну, у меня, получается, я очень многих тренеров в сборной видел и в клубах видел. И со всеми находили общий язык и продолжали работать.
2: Не секрет, что сейчас проходит чемпионат мира, и вот сборная Узбекистана впервые за своей истории пробилась на чемпионат мира. На ваш взгляд, за счет чего узбекскому футболу удалось сделать этот шаг? И что нужно Таджикистану необходимо сделать, чтобы повторить этот успех? И как вы думаете, этот вопрос, конечно, сейчас он всех интересует. Кто же, по-вашему, дойдет до финала?
0: Ну, сборную Узбекистана еще раз хочется поздравить, то, что они... играют на чемпионате мира, молодцы, они очень большую работу делали, проделали достойно.
2: Такой путь,
0: сейчас, да, очень большой путь, это и не только игроки, это делали и старшее поколение игроков, и федерация футбола, это, ну, они, как говорится, все ступеньки, которые надо было пройти, они эти ступеньки прошли, и сейчас они играют на чемпионате мира, мы тоже смотрели игру с Колумбией, да, сборная Узбекистана играла хорошо, но класс игроков все равно, как говорится, видно.

0: Колумбия уже много раз играет на чемпионате мира. Сборная Узбекистана, я думаю, чуть-чуть сейчас было какое-то волнение, потому что первый раз,
1: такое событие.
0: Внимание, большое внимание это игроков. Но игроки играли хорошо, я смотрел игру, держались достойно, даже и забили в 1-1 счет на чемпионат мира. Было хорошо, но вы видите, как говорится, немножко опыта чемпионата мира не хватило для ребят. Я думаю, в дальнейшем все будет хорошо. А нам, ну, у нас ведется работа тоже, очень большая работа ведется.
1: Это
0: не только внутри футбольного поля, за ее пределами ведется. Это Федерация футбола, руководители тоже ведут ее. Ну, в будущем, дай бог, мы тоже выйдем на чемпионат мира.
1: Это обязательно.
0: Все мы хотим.
1: Очень надеемся на это.
0: Возвращаемся к этому вопросу. На чемпионат мира смотрим сейчас игры. Все игры очень хорошо проходят. Сейчас до финала я хотел бы, чтобы сборная... Я не болею за Португалию, но за единственного игрока, который хочется, чтобы он все-таки получил Кубок мира.
2: Роналду.
0: Это сборная
1: Португалии.
0: Кто
1: это? Кто это?
2: Роналду.
0: Сборная Португалии.
2: А как вы думаете, как пройдет матч между сборными Узбекистана и Португалии? Насколько будет тяжело сборной Узбекистана против такого игрока?
1: Сейчас мы, получается, раскрываем все такие подводные камни футбола для наших всех болельщиков.
0: Я думаю, игра будет хорошая. Сборная Узбекистана, игроки там есть тоже, которые знают, как против него играть. Я могу сказать, Абдукадир Хусанов, он в Манчестер Сити играет.
2: Достаточно сильный игрок.
0: Сильный, да. Ну, против Роналду, конечно, очень сложно играть, потому что с ним надо...
1: Договориться,
0: потому что он, если найдет момент и какую-то лазейку, он обязательно ее использует.
1: Я думаю,
0: сборная Узбекистана справится с этой задачей и покажет достойную игру, но там уже как игра сложится.
2: Вы выступали за рубежом, в частности, играли в чемпионатах Бангладеша и Узбекистана. Вот продолжая тему вопроса узбекского футбола.
1: Да.
2: Как, по вашему мнению, чем отличается футбол в Узбекистане и футбол в Таджикистане?
0: Ну, как могу сказать, сейчас каждый чемпионат по-своему интересный. В Узбекистане более, могу сказать, там инфраструктура чуть другая. Там поля все готовы, есть чемпионат конкурентоспособный. И у них шаг за шагом, как говорится, игроки выезжают, и они, чтобы попасть на чемпионат Азии, опять-таки вернусь, они на чемпионат на чемпионат мира, как попасть, они на чемпионаты Азии участвовали очень много. У них, как говорится, опыт большой в этом плане был. Поэтому они, учитывая все это, играя на чемпионат Азии, строили свой чемпионат, чтобы подготовиться и выступить на чемпионате мира. У нас тоже ведется эта работа. У нас тоже, многие говорят, чемпионат наш послабее. Я не могу сказать, наш чемпионат послабее. Наш чемпионат свойственно тоже интересный по-своему.
1: Я вот, по-своему силен.
0: Силен, да.
1: Да.
0: Я вот, когда в Истихоле играл, ни одну игру мы просто так не выходили и не выиграли, потому что против лидеров все играют очень, как говорится, с двойной силой. И
1: с двойной отдачей, да,
0: чтобы Истихолу выиграть, приходилось Истихолу тоже потом. Они если вдвойную играли, Истихолу приходилось втройную играть.
2: Вот поэтому. Если не ошибаюсь, сейчас проходит Кубок Таджикистана, и Истихол играл с Худжандом, и они проиграли со счетом 1-3. Как думаете, сегодняшний матч получится отыграться или же Худжанд пройдет дальше?
0: Ну, здесь, видите, интрига возросла, так как Худжанд уже 3 забил, Истихол 1. Но я знаю, как Истихол будет готовиться к этому игре, к этой игре. И будем ждать, как говорится, камбэка.
1: Очень даже интересно. Вот свой ближайший матч национальная сборная Таджикистана проведет в сентябре против сборной Азербайджана. Насколько это сильный соперник для вас?
0: Ну, сборная Азербайджан, команда европейская. Все мы знаем европейский футбол очень. Другие скоростя, тактично они играют, грамотнее. Но сборная Азербайджана, как говорится, чуть ближе к Азии. Мы знаем, видим их игру. Они практически тоже похожи на нас. Нам надо не бояться, самое главное, выходить и играть. Мы готовы играть с такими командами. Мы играли со сборной России, мы играли со сборной Иордании.
1: Как даже. Бы не впервые, да?
0: Не впервые. У нас опыт большой, есть опыт большой, и нам главное выйти и сыграть игру, не боясь. А там, как игра, опять-таки сложится.
1: Да, да, да.
0: Ну, игра будет интересная, потому что сейчас и за нашей сборной начинают следить, смотреть. На проходящей Азии мы сыграли тоже достойно, как говорится. И хочется в этот раз даже выйти еще более дальше, в следующий раунд.
2: Вот смотрите, такой вопрос. Насколько для спортсмена важно соблюдать здоровый образ жизни и правильный режим? Соблюдаете ли вы вот эти два пункта? Как проходит в целом ваш режим дня?
0: Если честно, очень сложно вот режимить, потому что это нелегко. И самое сложное, это когда ты уже в возрасте, и у тебя, получается, ты быстро набираешь вес, надо следить за питанием, смотреть, вовремя спать, ложиться. Чуть, когда я был помоложе, это было для меня чуть легче. Организм молодой, все быстро переваривало это. Да. Но здесь уже, да, тренера за нами, когда мы на сборах, тренера за нами следят. Самое сложное, когда мы уже
2: не на сборах.
1: Под пристальным, здесь, когда не под пристальным,
0: да,
1: вниманием,
0: здесь,
1: да?
0: Здесь уже от самих себя зависит. И я думаю, если каждый игрок хочет играть на высоком уровне, он должен режимить. И я хочу опять-таки вернуться к звезде мирового футбола. Это Криштиану Роналду. Это очень большой пример. Он добился всего. И сейчас он своим примером опять-таки показывает, как надо. Если вы любите, чем вы занимаетесь, он показывает, он тренируется, он в форме. И сейчас только у него все ищут только, ну, как говорится, когда ты на высоком, все всегда ищут, чтобы тебя сбить с дороги. А Роналду показывает большой пример, как надо держаться на высоком уровне.
1: Любимый клуб за пределами Таджикистана?
0: У меня любимый клуб, я всегда с детства, как говорится, болел за Реал Мадрид и до сих пор смотрю их игры.
1: И продолжаете болеть.
0: Продолжаю болеть за них.
1: Так, хорошо. А вот любимый вид футбола, кроме футбола, вот любимый вид спорта, кроме футбола у вас?
0: Ну, я вот люблю играть настольный теннис, я люблю баскетбол, я люблю волейбол. Ну, получается, мы только в настольный теннис с ребятами, получается, у нас собраться сыграть.
2: А как вам футзал?
0: Футзал очень... Я, кстати, тоже в футзале в сборной тоже вызывался. И я в футзале тоже много чему научился.
2: А что, по-вашему, сложнее, футзал или футбол?
0: Ну, в футзале надо быстро думать. Они оба сложные, каждый в своем этом... Ну, там задачи чуть-чуть другие. В мини-футболе больше двигаешься, там координация движения. И вот, кстати, молодым тоже советую, если есть время, обязательно играйте в футбол, футзал. Он вам поможет на большом поле быстро думать.
2: А в нашем футзале за кого болеете, если не секрет?
0: В нашем футзале я...
1: Наверное, болеете за всех, наверное.
0: Хожу на игры, я смотрел. Ну, я скажу за Истихлол.
2: Как думаете, вот сейчас, по крайней мере, насколько мне известно, главный тренер Истиклола по футзалу очень кардинально поменял состав, лишь бы добиться чемпионства. Получится ли сделать у них в этом сезоне?
0: Я ходил на их игры, главный тренер, видел, как он работает, ну, он очень...
1: Как бы перспективный, да?
0: Да, у него есть вот это. Он зажигает ребят, это очень хорошо. Я думаю, он поставлен перед ними задачи, главный тренер справится с этим. Желаю ему успехов.
2: Мы тоже. Давайте завершим небольшим блицом. Отвечайте вот прям одним словом. Лучший тренер в вашей карьере?
0: Ну, я с многими тренерами работал. У меня очень их... Много. Я каждому тренеру, да, благодарен. Сейчас я сложно назвать лучшего тренера. У меня от детских тренеров и до... Ну, их очень много... Кто мне помог?
2: Лучшие все, получается.
0: Ну,
1: мне кажется, не обидятся, да? Не обидятся те, если вы... сказали в самом начале, что вы их всех помните, любите, уважаете, цените. Как бы мы ответили за Адхама, да, но тем не менее.
0: Давайте я отвечу. Лучший мой тренер – это моя мама.
1: О, это самый лучший ответ, да. Скажите, пожалуйста, какой вот любимый фильм у вас, ваш любимый фильм?
0: Фильмов много мотивирующих, но у меня были периоды, когда мне фильм очень сильно помогает. Это «Гладиатор» с Расселом Кроуом. Очень
1: да, да, мне кажется, он всех, наверное, должен смотивировать, особенно тех, кто это еще не посмотрели. И мы советуем посмотреть, да? А, любимая книга ваша?
0: Любимая книга...
1: Мне кажется, не обидятся наши радиослушатели, если вы вспомните из истории, из школьной программы.
0: Сейчас не могу, если честно, назвать книгу. Но...
2: А какие песни вы слушаете? Есть ли у вас любимый исполнитель?
0: Ну, Мубарак Шо я очень часто слушаю. Могу его сказать. Ну, я много песен слушаю, а из этого Мубарак Шо.
1: А скажите, пожалуйста, вот три слова, которые характеризуют Адхама Назарова. Вот какими тремя словами можно вот дать о вас полную характеристику?
0: Да, если честно, не могу.
1: Это, наверное, честно.
0: Спросить у тренеров, может, они...
1: Нет, давайте все-таки мы как-нибудь найдем время и обратимся лучше, наверное, к самому лучшему тренеру, это к вашей маме, которая, наверное, даст нам полнейшую, наверное, характеристику о вас, честную, да, по крайней мере?
0: Да, да.
2: Ну, по крайней мере, как сказали большинство комментаторов нашего Таджикистана, они охарактеризовали вас как профессионального игрока, настоящего лидера и спортсмена, преданного своему делу.
0: Спасибо всем, кто так говорит.
2: Что ж, наш эфир подходит к концу, по крайней мере, первый час. Далее у нас очередные новости. Сегодня у нас в студии был капитан национальной сборной, один из самых опытных футболистов страны, Ахтам Назаров. Большое спасибо вам.
0: Вам тоже спасибо за приглашение, очень было приятно.
1: Ахтам Назаров не просто футболист, а он один из символов современного таджикского футбола. Пример профессионализма, преданность своему делу и настоящего лидерства. Мы благодарим вас, Ахтам, что вы выделили свое драгоценное время, что вы были у нас в гостях. И очень надеемся, что все те надежды, которые возлагаются не только на вас, а на сборную Таджикистана, пройдут только на ура. А всем нашим радиослушателям мы желаем всего самого наилучшего. И еще раз благодарим за такую прекрасную сегодня нашу беседу с самым лучшим игроком национальной сборной. Огромное вам спасибо.
0: Спасибо и вам. Большое спасибо.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Международная торгово-инвестиционная выставка «СОГД-2026», которая продлится до 20 июня, проходит в Фуджанде. Церемония открытия международной выставки состоялась в Государственном музыкально-драматическом театре имени Камоли Худжанди. В рамках выставки также запланирован международный форум «Торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества». Целью выставки является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. В рамках выставки 18 июня председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзуда провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Годжи Дзюном. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. В Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества в образовательной сфере, расширение академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В своем выступлении заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан подчеркнул, что образовательное сотрудничество остается одним из ключевых направлений гуманитарного взаимодействия в рамках организации. Была отмечена важность формирования общего образовательного пространства Шанхайской организации сотрудничества, расширения молодежных и академических обменов, а также подготовки квалифицированных специалистов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академических мобильности студентов и преподавателей, укрепление связей между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания был подписан протокол. В завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 саманей 31 дираму, 1 евро 10 саманей 67 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садуи Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

отмечено старым именем, руки скованы вечным холодом, только губы непокорные, непокорные.

0: В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе проходят Дни культуры городов и районов республики. Яркие события ждут граждан и гостей столицы 20 и 21 июня в самых популярных парках Душанбе. О праздничной программе и культурных сюрпризах нам расскажет Ирина Умарова.
1: Здравствуйте, коллеги! В столице Таджикистана продолжаются Дни культуры городов и районов республики. Они проходят в парках Душанбе по субботам и воскресеньям, напомню, с 6 июня. Мероприятие приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Таджикистана. Особо насыщенные события ждут горожан и гостей столицы в ближайшие выходные 20 и 21 июня. Так, 20 июня в парке культуры имени Садриддин Айни пройдет День культуры Пинджикента, а в парке имени Абулкасима Фердовси – День культуры района Кушуньон. В парке Ирам в этот день будет День культуры города Исфары. А на следующий день, 21 июня, в парке имени Садриддина Айни состоится День культуры Бобуджон-Гафуровского района. В парке Ирам пройдет День культуры районов Хамадани. В парке имени Абдул-Касима Фердовси гостей ждет День культуры района Джалолидина-Балхи. Если вы спросите, что ждет вас на мероприятиях, у меня есть на это уже готовый ответ. Вас ждут выставки и продажа продукции местных земледельцев, изделия народных промыслов и ремесел от талантливых ремесленников. И, конечно же, яркие концертные программы в исполнении артистов из разных регионов нашей страны. Не упустите возможность познакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. Приглашаем всех на Дни культуры в парке Душанбе. До встречи на празднике. С вами была я, Ирина Умарова. Оставайтесь на волне 102.2 FM. Впереди много актуальной полезной информации.

мысль, а я возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Кыргызстан стал центром культурного и научного диалога. Академии наук Казахстана исполнилось 80 лет. А также новости из Беларуси и Армении прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан стал центром культурного и научного диалога. В Бишкеке прошел 19-й форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ. Сотни делегатов обсудили совместные проекты в гуманитарных областях. На форуме побывал Алексей Калинин.
2: Центральными темами нынешнего форума станут 35-летие СНГ и подготовка к столетию выдающегося писателя Чингиза Айтматова. Его творчество до сих пор вдохновляет современных авторов и режиссеров. И именно за спектакли по мотивам произведений Айтматова на открытии фестиваля премию «Содружество. Дебют» получил режиссер Ошского национального драматического театра Улан-Мырза Карыбаев.
3: Айтматов говорил, что он верит, что золотой век человечества не в далеком прошлом, оно в скором будущем. Дорогие друзья, скорое будущее уже сегодня.
2: Но главная награда форума – звезда Содружества. Ее лауреатом стал дирижер Эдуард Топчан. Вместе с симфоническим оркестром он много гастролирует по миру, но не забывает и про родную Армению.
4: Дважды мы были в Мегри и выступали. Там есть очень хороший зал, кстати. И чтобы сказать, что для меня очень важно, что вы мне дали разные премии и сказали, ой, молодец, это не так. Но я не скрываю, что приятно, когда замечают твою работу.
2: Кыргызстан принимает международный форум в третий раз. До этого культурные и научные делегации встречали в Оше и Караколе. В этот раз гости съехались в столицу республики, говорит спецпредставитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой.
5: Во-первых, я хотел бы поблагодарить благословенную землю Кыргызстана. Не только потому, что я на ней родился, естественно, а потому что сегодня это замечательное развивающееся государство. И я это вижу каждый раз, когда я приезжаю сюда, как меняется Бишкек, как меняются как бы пригороды.
2: В Бишкек приехали около 200 делегатов со всего Содружества. Помимо круглых столов и обмена опытом, участников ждет культурная программа, показ этномюзикла «Раймалы и Бегемай».
0: Казахстан.
1: Академии наук Казахстана исполнилось 80 лет. На протяжении этого времени Академия была центром самых главных открытий ученых. Каких именно, узнал Кирилл Потемкин.
6: Ученые создают новые разработки – от камер для перевозки живого донорского сердца до вакцины от коронавируса. Казахстан был одной из немногих стран мира, кто изобрел собственный препарат от пандемии. Открывать продолжают и сегодня. Появляются новые методы исследования недр, платформы цифрового анализа. Работают с ДНК растений и человека. Если беременность не наступает в естественных условиях, репродуктологи научились помогать. Специалисты соединяют мужскую и женскую клетки. Это начало нового организма. Первые 8 недель беременности оплодотворения яйцеклетка называется эмбрионом. После это полноценный плод, маленький человек. На этом этапе эмбрион находится уже в животе мамы. С помощью новых технологий ученые научились определять потенциальные болезни эмбриона и выбирать для вынашивания максимально здоровый. Рассказал доктор медицинских наук, академик Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан Вячеслав Локшин.
7: Искусственный интеллект собирает данные со многих клиник мира и обрабатывает их, да, и на основании этого создает некий алгоритм, при помощи которого выбирает самый лучший эмбрион из тех, которые мы даем ему на исследование. И сегодня, благодаря развитию репродуктивной генетики, можно выбрать не только эмбрион с лучшим хромосомным набором, но даже исключить рождение ребенка с моногенными заболеваниями, муковисцидоз, спинально-мышечная атрофия.
6: Ученых объединяет Национальная академия наук. Ее официально открыли 1 июня 1946 года. Каныш Сатпаев – основоположник геологической науки Казахстана. Под его руководством в составе академии образовали около двух десятков научно-исследовательских центров. Сегодня их наследники продолжают изучать и создавать, отмечает президент правления Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан Ахылбек Курешбаев.
8: Есть совершенные научные разработки, которые мы начинаем уже внедрять в производство. Для примера скажу, что в Алмате мы внедрили под эгидой Академии наук цифровую платформу зеленого насаждения, зеленого фонда города Алматы. Сейчас каждое дерево будет иметь свой электронный паспорт. Раньше этого не было. Или же цифровая технология семеноводства. Это тоже важная тема. Мы его внедряем уже в других областях. Костанайской и Алматинской областях. Или же технология кормобида в 5 областях внедряется.
6: В сфере науки в Казахстане работают больше 20 тысяч человек. Треть ученых в возрасте до 35 лет.
0: Беларусь.
1: Беларусь обеспечила внутренний рынок молока на 300%. Это один из самых высоких показателей в СНГ. Один из главных доноров валюты – Лидский молокозавод. Его посетил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. А с ним и наш корреспондент Татьяна Морозова.
9: Беларусь производит продовольствие в 10 раз больше, чем необходимо для внутреннего потребления. И фактически может обеспечить продуктами около 100 миллионов человек. Только одного молока в прошлом году заготовили более 9 миллионов тонн. А по его экспорту республика в числе мировых лидеров. Лидский мясокомбинат – один из флагманов молочной отрасли. В день на заводе перерабатывают до 650 тонн молока от местных фермеров, что очень важно. Премьер-министра здесь интересует не витрина, а конкретные показатели – загрузка мощности и объема производства, экспорт, говорит исполняющий обязанности гендиректора молочно-консервного комбината Ирина Филиппова.
10: 70% выпускаемой нашим обществом продукции – это экспорт. А основной рынок – это, конечно, Российская Федерация, но, безусловно, на данный момент освоено 26 стран дальних.
9: Молоко очищают, охлаждают и нормализуют по содержанию жира, а затем отправляют в цеха. Из одной партии получают сливки и масло, из другой – сыры, творог и сухое молоко. Кстати, по его экспорту вместе со сгущенным молоком Беларусь занимает третье место мирового рейтинга. Четвертое – по сыру и пятое – по поставкам сливочного масла, рассказывает главный инженер молочно-консервного комбината Александр Воробей.
11: Наше имя знают не только в Республике Беларусь, но и в других странах, поэтому в связи с жесточайшим конкуренции на мировом рынке необходимо поддерживать и улучшать свои показатели.
9: Общая выручка Беларуси от экспорта продовольствия в прошлом году достигла 10 миллиардов долларов. И треть этой цифры – молоко. Сейчас в стране его производят более 9 миллионов тонн. А к 2030 году эта цифра кратно возрастет. Таково поручение президента и государственная программа.
12: Нам надо приспособить где-то, модернизировав старые фермы, превратив их в комплексы молочных товаров. Нужно современное содержание скота и продавать высшим сортом. Экстра.
9: Беларусь продает еду более чем в сотню стран мира. Агросектор – это 7% ВВП, а под сельхозугодия отдана треть территории. За прошлый год в республике произвели около 2 миллионов тонн мяса птицы, а воловой сбор зерна превысил 9 миллионов тонн. По мнению экспертов, чтобы увеличить выручку, остается более эффективно использовать логистический потенциал ЕАЭС, СНГ и ШОС.
0: Армения.
1: Сразу 6 научных направлений в одной экспозиции представили в Армении. На протяжении многих лет Рудик Татаян собирал экспонаты, связанные с природой, историей и наукой. Тысячи предметов хранятся у него дома. В мини-музее побывала Лилит Мадунс.
13: Коллекция Рудика Татуяна формировалась на протяжении многих лет. В ней есть сотни образцов яиц, птиц, насекомых, минералов, монет и археологических находок. Первое птичье яйцо будущий коллекционер нашел примерно в 8-летнем возрасте. Тогда интерес быстро перерос в настоящее увлечение. Со временем он научился правильно сохранять находки, стал обмениваться экземплярами с другими коллекционерами. Сегодня в его собрании представлены 1000 образцов, среди которых яйца страуса, лебедя, змеиеда, белоголового сипа, осоеда и других редких птиц. Особое место занимает самая первая школьная коробка с коллекцией, которую Рудик Татуян бережно хранит до сих пор.
14: Это моя первая коробка, с которой все началось. Именно сюда я складывал первые экземпляры своей коллекции. В Армении зарегистрировано около 346 видов птиц. Одни здесь гнездятся, другие прилетают во время миграции или остаются зимовать. В моей коллекции представлены яйца примерно 270 видов птиц. И большинство из них обитают здесь, в окрестностях Степанована.
13: Орнитологии увлечения коллекционера не ограничились. За десятилетия он собрал обширную коллекцию насекомых, рептилий, минералов и полудрагоценных камней. Многие экспонаты были найдены во время пеших походов по Ларисской области.
14: Я очень люблю природу. Каждый день прохожу пешком по 20-25 километров. Все, что встречалось интересного, собирал и исследовал. Так постепенно и появилась коллекция. Я постоянно изучал литературу, каталоги по минералогии, археологии, орнитологии.
13: Сегодня в домашнем музее Рудика Татуяна насчитывается 1000 экспонатов. Увидеть эту коллекцию можно бесплатно.
0: Казахстан.
1: Кыргызстан занял второе место среди торговых партнеров Казахстана в рамках ЕАЭС. По данным Бюро национальной статистики, только за прошлый год страны наторговали более чем на 2 миллиарда долларов. К 2030 году планируют довести показатели до 3 миллиардов. В каких сферах взаимодействуют республики, узнал Кирилл Потемкин.
6: На практике сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном особенно заметно в приграничных регионах, где страны связаны между собой природными ресурсами. Одно из ключевых направлений – взаимодействие в сфере водно-энергетического баланса. Река Сырдарья – главная водная артерия Центральной Азии. Основной объем воды формируется и регулируется в Кыргызстане. Токтагульское водохранилище в определенные периоды сбрасывает воду вниз по течению. Эта вода по реке поступает в Казахстан, на юг страны, в Шардаринское водохранилище. Местные фермеры используют ее для полива плантаций риса, хлопчатника и других сельскохозяйственных культур, рассказал главный эксперт Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Руслан Турсунбек.
15: У нас имеются трехсторонние встречи на уровне руководителей водохозяйственных и водно-энергетических ведомств стран. Ежегодно они встречаются и подписывается протокол, согласно которому вот мы ведем работу с ними.
6: Сотрудничают страны в сфере туризма. Чаще всего путешественники из Кыргызстана посещают Астану, Алматинскую и Туркестанскую области, сообщил председатель правления акционерного общества национальной компании «Казахтуризм» Талгат Газизов.
16: Если брать официальную статистику, то за прошлый год, за 2025 год, количество туристов и въезжающих в Казахстан из Кыргызстана составило 3,5 миллиона человек и вырос более чем на 5% по сравнению с 2024 годом.
6: Рост турпотока эксперты связывают с развитием транспортного сообщения, безвизовым режимом и расширением туристических маршрутов между двумя странами.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
17: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
18: Вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе, у микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политического школы лидера нации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
17: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним, как раз.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

История группы началась в 1982 году, когда Байгали Серкибаев, казахстанский музыкант, собрал новый состав группы «Арай», аккомпанимировавший эстрадной певицы Розе Рымбаевой. Коллектив исполнял инструментальные композиции в стиле джаз-рок, записал три пластинки на лейбле «Мелодия», выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют группы состоялся в 1990 году. В телепрограмме «Рождественские встречи». Состав группы неоднократно менялся. В начале 2008-го А-студия совместно с группой «Отпетые мошенники» записали песню «Сердцем к сердцу», музыку которой написал Том Хаус, а слова Сергей Амаралов. Ну что ж, слушаем.

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа, начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года А-студия вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards А-студия получили награду «Радиовзлет-2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мьюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ, а также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».

0: Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102 и 2 FM.
1: Бо садои душанбе бошед.